0: Хай нам, брати, пощастить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Пісню я почну здаля. Чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для. Чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистила земля. Чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Треба бити москаля. Чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить.

0: Ой, москали такие смешные здесь своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну, кто вам сказал, что вы переживете?
1: Радио Байрактар. Радио Байрактар. Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.